0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 21 до 24 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Минск.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер умеренный, временами порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 15 до 23 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о самых важных новостях минувшей недели.
0: Новости.
1: Беларусь и Польша произвели обмен заключенными. Процесс произошел согласно прямому поручению президента нашей страны. Официальные Минск и Варшава направили друг другу группы из 5 человек. Например, европейскому государству передали блогера Андрея Почобута. Он отбывал наказание за совершение ряда особо тяжких преступлений. В свою очередь, Польша освободила некоторых граждан стран СНГ, в том числе Беларуси. Наши соотечественники выполняли особо важное задание в интересах Минска. Бюджет прожиточного минимума вырос в Беларуси. Показатель в среднем на душу населения теперь составляет около 510 рублей. Изменения приводят к увеличению различных надбавок и социальных выплат, в их числе госпособия семьям с детьми и некоторые виды пенсий. Новый размер норматива будет действовать до конца июля.
0: К новостям в мире.
1: Объединенные Арабские Эмираты выходят из сообщества стран-экспортеров нефти. Решение вступает в силу с начала следующего месяца. Власти ОАЭ отмечают, что такое изменение обусловлено рядом факторов. В их числе кризис на Ближнем Востоке и защита интересов официального Абу-Даби. Эксперты отмечают, что выход из ОПЕК позволит стране наращивать добычу нефти согласно своим целям. Потому цена черного золота в будущем может снизиться. И к новостям регионов. Минобл-исполком передал хозяйство Минской области 100 новых комбайнов. В торжественной церемонии принял участие глава Центрального региона Алексей Кушнаренко. Он отметил, что такое событие становится традиционным. В прошлом году администрация также направила профильным организациям 80 комбайнов. Руководитель уверен, новая техника позволит аграриям еще эффективнее выполнять работы на полях. И в завершение выпуска новый мировой рекорд в скорости бега установили в Великобритании. Достижение принадлежит представителю Кении Себастьяну Саве. Он смог преодолеть марафонскую дистанцию менее чем за 2 часа. Другие атлеты показывали похожее время и ранее. Однако спортсмены достигали такой цели в более легких условиях. Потому официальные службы не регистрировали подобные рекорды.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: 7:11. Всем доброе утречко, Минск. Да и в целом здравствуйте. Наконец-то я, Женя Тихонов, добрался до работы и признаюсь честно, что скучал. Скучал по атмосфере, по музыке на Минской волне и, конечно же, по тому самому утреннему настроению, потому что в отпуске с утра просыпаться ой как не хочется. Ну что, рассказывайте, как вы тут без меня? Как выходные? Завтракали ли все эти недели? Жду ваших приветов и сообщений в Viber и Telegram, так я точно буду знать, что вы со мной. Ну а пока вы ищете в себе силы после долгих выходных, ловите свежак. Прогноз погоды на этот день.
0: О погоде.
1: Итак, по данным Белгидромета, в Беларуси сегодня небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха максимальная днем от +23 до +28. Ну а в Минске также небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха утром от +11 до +14, днем до +27. Знаете, даже немножечко обидно. Взял я вот такой отпуск себе на целых 2 недели. Думал, прогреюсь хорошенечко. А все тепло досталось именно на первые мои рабочие дни. Зато вот Юле Умаровой повезло, потому что в отпуске она, и все эти недели буду вместе с вами я. Ну и как минимум этот час. Обещаем провести его просто замечательно. И, конечно же, закончим его на очень приятном. На гороскопе на удачу. И поверьте, удача будет всем. Ждем конца часа. Ну и через несколько треков, мощнейших треков на МВ Радио, расскажу, какой маршрут в перелетах открывается для каждого белоруса вот прям со вчерашнего дня. Так что ушки на макушке, дорогие друзья, и просыпаемся вместе с МВ Радио под улетную музыку от улетного утра.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио.

0: на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: 7:33, и судя по календарю, да и по тому, что происходит у нас за окном, мы стремительно приближаемся к лету. Ну, или лето к нам, тут уж какая философия вам ближе. Но суть одна. Лето, солнце, жара и, конечно же, планы на отпуск. Путевки на южные пляжи разлетаются, как горячие пирожки, однако далеко не всем по душе песок и бирюзовая вода. Есть ценители и других красот. И для них свежая новость. Со вчерашнего дня, с 3 мая, наш авиаперевозчик открыл прямой маршрут в Карелию. Почему не в теплую страну, спросите вы? Да все просто. Прямые рейсы в Египет, Турцию, Китай уже давно и стабильно работают. А тут настоящая находка для тех, кто хочет разнообразия. Представьте только, десятки тысяч рек и озер, суровая, но прекрасная природа севера, мемориальные места, парк Рускеала, остров Валаам, а для любителей активного отдыха сплавы и рыбалка. Глаза разбегаются, и, честно говоря, самому захотелось собрать чемодан, но отпуск мой окончен, увы. Кстати, маршрут уже действует и будет доступен до 13 сентября. Отрадно, что появляются новые направления для тех, кто предпочитает аристократическую бледность золотистому загару. Ну а на нашей карте путешествий появится еще одно памятное место. Так что не зевайте и постраивайте свои планы, ну скажем так, под нынешние условия. Главное, катайтесь на здоровье. Ну что ж, приятная новость для вас уже была, но на этом приятности не заканчиваются. Я припас для всех гороскоп на удачу. Готовы узнать, что говорят звезды? Отлично, тогда через несколько треков я все вам подробно расскажу.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Гороскоп на удачу.
1: Ну что же, теперь давайте еще поближе придвинемся к приемникам. Зачем? Ну а кто же хочет упустить свою удачу в этот день? Тем более, что сейчас на это будут уж очень явные знаки. Главное — ловить их со всей внимательностью, ну и, конечно же, применять. Овны, ваша энергия сегодня зажжет даже воду. Самое время устроить мини-праздник прямо сейчас. Тельцы, кофе вкуснее, чем обычно, а дела делаются, ну, почти что сами. Расслабьтесь и получайте удовольствие от рутины. Близнецы, вселенная наконец-то отвечает на все ваши «а что если?». Ловите неожиданный комплимент и смейтесь громче всех. Раки, ваша милота сегодня спасет мир, ну или хотя бы не испортит диету вкусняшкой. Обнимашки сегодня разрешены в неограниченном количестве, так что обнимайтесь и дарите друг другу тепло. Львы, вы сверкаете сегодня ярче любой лампочки. Сегодня любой ваш, скажем так, наряд королевский, даже если это пижама. Девы, перфекционизм сегодня отдыхает, а вы супергерой в тапочках. Забудьте про список дел, лучше побалуйте себя. Весы, вселенная хочет вас обнять, но боится помять вашу прическу. Сделайте выбор в пользу самого веселого варианта из всех предложенных за сегодня. Скорпионы, ваш магнетизм зашкаливает, даже кактусы тянут к вам свои колючки. Устройте маленькую шалость сегодня. Стрельцы, пристегните ремни, везение подкинет вас до облаков. Ищите сюрприз там, где обычно бывает скучно. Козероги, ваша серьезность сегодня неуместна, как зонтик в аквапарке. Наденьте что-нибудь яркое и улыбнитесь своему отражению. В конце концов, ну, лето уже совсем близко, давайте немножко больше улыбок. Водолеи, ваш странный плейлист – это гимн хорошего дня. Несите в мир чудо, скажем, такое вот очень громоздкое, чудацкое, и у вас все будет сегодня отлично получаться. Ну и рыбы, мечты начинают сбываться так быстро, что кружится голова. Доверьтесь потоку, и он принесет вам что-нибудь очень приятное. Но поскольку Артем Титов у нас тоже рыба, и он ответственен за новости, то и он, надеюсь, принесет что-то приятное. Поэтому ждем его через несколько песен на МВ-радио. Ну а пока обещанная музыкальная пауза.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: И я знаю законы нашей страны.
2: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
5: Мы знаем законы нашей страны.
6: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
7: Сашка, выходи скорей.
6: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
8: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
6: Смотри, как удобно.
9: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что изменится в законодательстве и какое устройство прекращает разрабатывать корпорация Apple.
0: Новости.
1: Беспилотники нарушают воздушное пространство Беларуси практически каждый день. Об этом рассказали в Министерстве обороны нашей страны. В ведомстве отмечают, что такое положение дел сформировалось из-за конфликта между Россией и Украиной. В результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы дроны периодически отклоняются от своего маршрута. Военные отслеживают такие случаи и при необходимости уничтожают беспилотники. Власти Беларуси скорректируют полномочия нотариусов с начала следующего года. Об этом рассказали в Министерстве юстиции. В ведомстве отметили, что несколько таких специалистов смогут заверять одну и ту же сделку. Госрегулятор считает, новшество будет полезно тем участникам договоренности, кто не может посетить одного эксперта. Для применения будущей возможности есть ряд условий. Например, сделку нужно оформлять в электронном виде с применением информационных систем Белорусской нотариальной палаты.
0: К новостям в мире.
1: США начнут вывод разных судов разных стран из Ормузского пролива. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, речь идет о тех транспортных средствах, что не могут покинуть акваторию из-за конфликта между официальными Вашингтоном и Тегераном. Политик отметил, что на таких судах заканчиваются запасы еды и других необходимых вещей. Потому американские военные обеспечат безопасность транспорта на пути выхода из региона. Операция должна стартовать сегодня. К новостям регионов. Около 140 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия планируют отремонтировать в Дзержинске за этот год. Ответственные службы выполняют различные работы. В их числе укладка тротуарной плитки, установка бордюров и регуляция колодцев для сбора дождевых осадков. Также в некоторых местах гравийное покрытие путей сообщения заменяют асфальтом. Напомню, в этом году в Дзержинске пройдет фестиваль дожинки всей Минской области. И в завершение выпуска. Корпорация Apple закрывает разработку одного из своих продуктов. Об этом пишет издание MacRumors. По информации журналистов, речь идет о шлеме смешанной реальности. Потребители не проявляют интерес к обновленной версии такого девайса. Также многие люди возвращают устройство по разным причинам. Потому специалистов переводят на проект умных очков техногиганта. Они должны быть гораздо легче и удобнее по сравнению с массивным шлемом. Кроме того, часть инженеров занимаются улучшением голосового помощника компании.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 30 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
1: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
2: Набираем высоту с «Улетным утром» на МВ-радио.
3: И снова доброе утро, дорогой Минск и Минская область. На часах 8 часов и 11 минут. Понедельник, с вами ваше любимое улетное утро. Знаете, кстати, что происходит в организме человека спустя 20 минут после пробуждения? Запускается полный цикл выработки кортизола и адреналина. То есть природа сама дала нам кнопку включения. Вопрос только, во что мы эту энергию-то вложим? В студии с вами Женя Тихонов. И моя задача – дозарядить вас энергией на всю неделю. Неделю без всяких «надоели эти понедельники». Кстати, для вас откопал недавний факт. Всего 7 минут физической активности с утра повышает когнитивные способности человека на 15% быстрее, чем чашка кофе. То есть представьте, вы сделали небольшую физическую разминку, и вы бодры, веселы на протяжении целого дня. Вот лично я уже разогнался. Теперь ваш выход – сделать шаг. Ну или как минимум 3 шага. Поэтому сейчас я расскажу, что подготовил для вас в этом часе. Под конец его нас ждет «Вылетит и поймаешь», игра, в которой я разыграю билеты на линию Сталина. Поэтому, да, ждем конца часа. Также большой брат следит за всеми украинцами. К чему я это, разберемся в середине часа, и при чем тут ТЦК. Ну и начнем с праздника по доброй традиции. У меня их есть и готов с вами ими поделиться через несколько треков. Но прежде давайте немного послушаем музыку, ведь она на МВ-радио уж очень хороша.
2: Утро будет улетным на МВ-радио.

0: Бортовой журнал.
1: Если вам все еще мало поводов порадоваться наступающему дню, то заявляю, я свой хлеб ем не зря, уж поверьте. 4 мая – это день особенный, добрый. И вот три причины почему. Записываем, отмечаем и радуемся. Всемирный день дарения. Маленькое напоминание, что все мы ищем тепла, доброты и уюта. Повод вспомнить и напомнить другим, что жизнь хороша.

0: а жить хорошо. Этот праздник вдохновляет на добрые дела, заботу и безвозмездную помощь ближним, напоминая, как важны внимание и бескорыстие повседневной жизни. А многим, кстати, этого очень сильно не хватает. И напоминаю, что добро, пусть и не самая надежная валюта, но для кармы, говорят, очень-таки полезная. Вижу еще и профессиональный праздник – Международный день пожарных. День невероятных людей, чье мужество невозможно переоценить. Герои с большой буквы, которые каждый день рискуют своей жизнью, а иногда, как ни печально, отдают ее в борьбе со стихией. Как только мне попался этот праздник, на глаза сразу вспомнил про отличнейший фильм американского производства. Называется он «Дело храбрых». Отличное, но нелегкое полотно, основанное на реальных событиях. Но в любом случае, всех тех, кто связан с борьбой с пожарами, я поздравляю, как и весь наш коллектив МВ Радио. Честь вам и, конечно же, безграничное уважение. Ну и последний праздник на сегодня тесно связан с киноиндустрией. Сегодня отмечается День Звездных Войн, франшизы, которая перевернула представление о том, как нужно делать фильмы. Мало какой парнишка из 80-х, 90-х, нулевых не искал во дворе самую прямую палку, представляя, что это световой меч, не делал пиу-пиу и не мечтал о своем звездолете и владении силой. Кстати, о силе. Именно из-за культовой фразы «Да пребудет с тобой сила» праздник отмечается сегодня. В оригинале она звучит так: «May the force be with you». Кто знает английский, тот легко услышит созвучие с 4 мая. «May the force». Кстати, нам всем очень сила понадобится, потому что дальше новость хоть стой, хоть падай. Но о ней давайте лучше через несколько треков на МВ Радио.
1: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
2: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин. Отличные цены. Оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
3: Живите легко и комфортно с «Ясно» от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Итак, пришла очень непростая, но важная новость от нашего южного соседа. Все мы хотим одного, чтобы конфликт на Украине закончился. Мир, тишина и порядок в соседней стране – это то, о чем мечтают миллионы людей по всему миру. Но пока до этого далеко. И появляются новые тревожные сигналы для тех украинцев, кто попытался сделать паузу вдалеке от дома. Плечо ТЦК может дотянуться даже до Европы. Спикер территориальной обороны медиа Александр Мусиенко заявил следующее. Украинских мужчин призывного возраста теперь могут проверять прямо возле посольств и консульств, куда те приходят за справками, сменой паспорта или другими услугами. О чем это нам говорит? Официально о борьбе с теми, кто выехал нелегально или уклоняется от учета, но по факту о риске принудительной мобилизации за границей. Мы помним, что с началом конфликта миллионы украинцев разъехались по миру в поисках безопасной жизни. Европа, наши страны, даже дальнее зарубежье их приняли, но теперь дилемма ехать за новым паспортом или не рисковать становится реальной для каждого мужчины от 18 до 60 лет. Посольство перестает быть просто местом защиты прав, оно потенциально становится точкой для входа для ТЦК. Конфликт продолжает менять правила даже там, где, казалось бы, боевые действия не слышны. Украинцы за границей сегодня в двойственном положении. Они вроде бы как бы и в безопасности, но их государство напоминает, что долг перед Родиной может настигнуть и у дверей консульства. Для нас же, наблюдателей со стороны, это еще одно подтверждение, что надежды на быстрое возвращение мира пока остаются надеждами. А для украинских семей за рубежом это тяжелый моральный выбор – возвращаться под риском мандата или же жить в подвешенном состоянии, боясь государственных учреждений своей же страны. И очень хочется верить, что разум и законы войны когда-нибудь сменятся обычным человеческим правом на спокойную жизнь, без очередей из военкоматов у посольств. Пока же тревожный звоночек, который мы не можем пропустить в эфире. Но за тревожным звоночком, как и всегда, следует звоночек игровой, потому что через несколько треков мы с вами начинаем нашу игру «Вылетит и поймаешь», поэтому поближе к приемникам. Через несколько треков мы с вами поиграем.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Ну что же, продолжим насыщать наш эфир самым полезным и важным, а теперь еще и игровым. Поэтому объявляем наш фирменный интерактив «Вылетит и поймаешь» для всех и каждого. И напоминаю, что Великий День Победы уже на носу. Давайте встретим его соответствующе. Вот какие правила нашего интерактива сегодня. Нужно слушать музыку на МВ-радио, потому что где-то там в следующих треках есть короткая фраза, которую я спрятал. Нужно прислать также ее услышанное нам на Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. Ух, слава богу, после отпуска помню еще тот номер телефона. И, конечно же, как и всегда, самый быстрый и самый внимательный отправится 9 и 10 мая в историко-культурный комплекс «Линия Сталина», где и отпразднует День Победы. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабные военно-исторические реконструкции и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линия Сталина». Ну что же, правила объявлены, лот тоже, и если честно, я сам подумываю о том, чтобы посетить «Линию Сталина», потому что за все годы моей жизни так туда и не добрался, ну и возможно в этот раз к 9 мая я все-таки исправлю эту досадную оплошность. Если вы со мной в одной лодке, то следующие треки слушайте очень внимательно, потому что игра уже началась.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: заметит и поймаешь.
1: Не подумайте, что следующая фраза будет упреком для всех наших слушателей, но, смотрю, далеко не все проснулись после долгих выходных. Ну ладно, ничего страшного. Понедельник, начало недели, всем простительно. Но, как и всегда, я обещал, что найду первого и самого быстрого, самого точного, кто даст мне правильный ответ, в нашей игре «Вылетит и поймаешь». Нужно было уловить ту самую фразу, которую я спрятал где-то в песнях. Так вот, фраза звучала следующим образом. «А ну-ка, не скучаем». Ну и правда, зачем нам скучать, если мы с вами еще час будем на одной волне, на Минской волне 97.4 FM. Да и в принципе оставайтесь с нами на протяжении всего дня, потому что программа-то у нас насыщенная, музыка вон какая, вот слушали, да? В общем, нашел я того самого человека, им оказалась Алина, номер которой заканчивается на 24.13. Алина, поздравляем вас от всей нашей редакции и ждите сообщения от редактора для того, чтобы 9 и 10 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» отпраздновать День Победы. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабные военно-исторические реконструкции и катание на танке. Для гостей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линии Сталина». Ну что же, дело сделано, час почти закрыт, и завершим мы его уже вместе с Артемом Титовым, нашим мастером над новостями. Ну а пока небольшая рекламная и музыкальная пауза.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
2: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелекомшоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелекомшоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Ну что же, час потихонечку заканчивается, и я уже думал, что проведу его один, но здесь мне протянул руку помощи, новостную руку помощи, Артем Титов. Артем, привет тебе, наконец-то мы встретились в эфире. Рассказывай, что принес
1: такого. Привет, Женя, привет всем слушателям. Ну, думаю, кое-что интересное принес. Но чтобы подвести к этой новости, давай вспомним, как хорошо же изменилась погода за последние буквально пару дней.
0: Согласен с тобой. И вот что самое печальное, эти вот пару дней никак не выпали на мой отпуск, а так хотелось.
1: Ну, это тебе на будущее надо. Лучше слушать прогнозы погоды, которые мы предоставляем. Но смотри, уже как думаешь, можно прятать теплые одеяла из пуховые, из овечьей шерсти, все остальные куда-нибудь подальше? Или все же можем к ним вернуться?
0: Слушай, ну хотелось бы уже спрятать. Хотелось бы, но я же прекрасно понимаю, что погода — это штука изменчивая, крайне сильная.
1: Непостоянная.
0: Очень непостоянная. Поэтому пока что слишком теплые вещи я не прячу и, возможно, правильно делаю.
1: Кто его знает? Я все же пока их уже положил подальше и надеюсь, что не совершил неправильный поступок. Но почему я вспомнил про теплые вещи, в частности, про овечью шерсть? Потому что мы ее любим применять как какой-то утеплитель, чтобы было поприятнее выходить в холодные времена года. А вот ученые нашли ей довольно нестандартное медицинское применение. А какое именно, я расскажу более подробно через несколько минут.
0: Ты поставил меня просто в такое положение, что я назову это ступором, но я готов слушать.
2: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 13.
2: На Минской волне 9 часов. Новости.
1: Власти Беларуси разрабатывают меры дополнительной поддержки молодых ученых. Об этом заявил глава Национальной академии наук Владимир Караник. Так, эксперты предлагают финансово поощрять аспирантов, если они защищают свои кандидатские работы в установленные сроки. Кроме того, дополнительные выплаты рассчитывают предоставлять и руководителям таких специалистов. В Академии наук считают, подобные меры будут стимулировать молодые кадры к ответственному выполнению своей деятельности. Недавние порывистые ветра повредили некоторые лесные насаждения Беларуси. Об этом рассказали в Министерстве лесного хозяйства. Как отметили в ведомстве, речь идет о зеленых массивах площадью в 170 гектаров. Больше всего пострадали участки в Могилевской области. Специалисты объясняют такое положение дел тем, что прошлые проявления непогоды довольно сильно повлияли на леса региона. Потому деревья гибнут от ветров меньшей силы. Тем не менее, лесхозы Беларуси занимаются восстановлением зеленых массивов.
2: К новостям в мире.
1: Словакия не будет участвовать в финансировании будущих кредитов для Украины от Евросоюза. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фица. По его словам, выделение средств не соответствует интересам официальной Братиславы. Также политик отметил, что его государство все еще не одобряет предоставление крупного займа Киеву от Брюсселя в размере 90 миллиардов евро. Тем не менее, власти Евросоюза уже утвердили первый транш такого кредита. К новостям регионов. Состоялось онлайн-голосование за самый чистый район Минской области. Соответствующее соревнование проводило ЖКХ Центрального региона. Жюри оценивало степень благоустройства и порядка на землях. Наибольшую поддержку получил Молодечнинский район. За него высказались более 1000 человек. На втором месте оказался Столбцовский регион. Замыкает тройку лидеров Мядельский район. И в завершение выпуска. Команда ученых из Великобритании разработала новый метод восстановления костей. Основой технологии выступает овечья шерсть. Из нее выделяют белок кератин. Затем из такого соединения создают специальные мембраны. Они ускоряют регенерацию костной ткани и более эффективны по сравнению с уже применяемыми аналогами. Ученые отмечают, что овечья шерсть легкодоступна и ее можно получать в больших количествах. Потому новая технология может быстро найти применение в медицине.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
1: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
0: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
1: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
0: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
2: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал «Белтелеком».
3: «Улетное утро» на МВ Радио.
4: Ну что ж, 9 часов и 10 минут, еще час нашего бодрствования и совместного общения на Минской волне. С вами Женя Тихонов, в эфире, конечно же, «Улетное утро». И вот проверенный факт. В интервале с 9 часов утра и до 11 часов утра наш мозг работает на 23% эффективнее, чем в любые другие часы. Это не время для раскачки, это время для рывка. Я здесь, чтобы дозарядить вас энергией на всю эту неделю, без нытья, без скидок на усталость. Только вперед! Улыбнитесь, потому что даже искусственная, такая вот натянутая улыбка запускает выработку дофамина, а значит, что вы уже выигрываете эту минуту. Держим ритм, и неделя будет нашей, но бодрствуя, главное не забывать смотреть по сторонам, особенно если вы на дороге. Через один трек я как раз-таки и расскажу, что происходит в Минске прямо сейчас.
3: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Пристегните ремни.
1: И поверьте, пристегнуть ремни придется, потому что я уже взглянул в сервис Яндекс.Пробки, и он показывает, что по данным этого самого сервиса 6 баллов. Вот в такой балл оценивается ситуация на дорогах в Минске. Начнем с ДТП, и первый из них я фиксирую на МКАДе со стороны Копищ с огромнейшей пробкой. Также еще одну возле станции метро Кунцевщина, это улица Притыцкого, проспект Притыцкого. Также два ДТП на Козинца, на мосту над рекой Лошицей. На Ванеево у кольца развязки с небольшим затором. Также перекресток на Дули Первомайской и Чапаева в среднем ряду ДТП. И последнее на данный момент на Максима Богдановича у третьего дома советов. Пробки, ну куда ж без них, на Сторожовской у Максима Богдановича, также Пригодная, улица Гая, кольцо развязка, у станции метро Пушкинская. Кстати, тут фиксирую еще одно ДТП.

0: два великолепнейших трека, но только один проиграет под конец часа. Ну а через несколько треков я разыграю вместе с вами билеты в мир иллюзий, который находится в Diamond City на третьем этаже. Так что будьте внимательны и осторожны. Из Инстаграма не уходите, скоро там появится шифр. Ну что ж, напоминаю, что мы с вами проводим время на волне 97.4 FM. С вами Женя Тихонов, представитель этого улетного утра. И поверьте, это утро и правда будет на высокой ноте.
1: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Шифробот.
1: Ну что же, продолжаем дарить не только музыку, но и настроение, но также еще и отменные подарки. Вы же готовы к нашему шифроботу, ведь правда? Отлично, значит, битва будет легендарной. Кстати, вот за что мы сегодня играем. За билеты в мир иллюзий, который является уникальным интерактивным пространством. Оно унесет вас в мир фантазий. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста. Окунуться в мир иллюзий можно в торговом центре Diamond City, 3-й этаж. Итак, для тех, кому иллюзии ближе мира реального, советую слушать задачи на сегодняшний наш шифробот. Итак, нужно, конечно же, в первую очередь забежать в наш Инстаграм и глянуть свежую историю. В ней будет мой шифр. Как только поймете, что я хотел им изобразить, то присылайте ваши варианты нам на Viber Telegram 8029 1010 307. Ну а также не брезгуйте нашим ответом в Инстаграме, там тоже все смотрю внимательно. И напоминаю, что сегодня я ищу человека под номером 11. Сегодня я зашифровал такой вот, скажем, не поговорку, не пословицу, а скорее крылатое выражение. И скажу так, что слышим мы эту фразу, когда очень давно не виделись и тут внезапно встретились. Ну, примерно как и мы с вами. Так что все ваши варианты ответов я ожидаю на вышеуказанные Viber, Telegram 8029 1010 307, но также в нашем Инстаграме. И, конечно же, уже бегу искать победителя. Ну а пока оставляю вас на музыкальную и рекламную паузу на МБ Радио.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
4: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
5: Сашка, выходи скорей.
4: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
6: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
4: Смотри, как удобно.
7: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
8: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
9: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Шифробот.
1: Ну вот и настала та самая секунда, когда я объявляю победителя. Для одного человека это всегда большая радость, для других, ну, эх, попробуем в следующий раз. Сегодня в нашем шифроботе я загадал набор смайликов и сказал, что мы часто слышим этот фразеологизм, когда очень давно не виделись и тут внезапно встретились. Это была очень важная подсказка, потому что вторым по популярности ответом после правильного было то лето, то ли зима, то ли лето, то ли зима. Вот примерно как-то так это звучало. Но я имел в виду, конечно же, сколько лет, сколько зим. Эта фраза хорошо относится к тому, что вот наконец-то мы с вами снова воссоединились и сможем быть на одной на Минской волне. Заданием, кстати, великолепно справилась и оказалась под номером 11. Сегодня у нас Дарья, номер которой заканчивается на 6194. Дарья, поздравляем вас от имени Улетного Утра, от всей нашей редакции огромнейшей. И, конечно же, напоминаем, что ждите сообщения от редактора. Он расскажет, как забрать ваши билеты и в мир иллюзий, в это уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста. Окунуться в иллюзии можно в торговом центре Diamond City, 3-й этаж. Но мы с вами продолжаем окунаться в музыку и, главное, в нашу подборку. Удачная посадка уже не за горами, и мне потребуется ваша помощь, потому что у нас два великолепных хита на ваш выбор. Ну а вот какой из них победит? Ну что ж, послушаем и узнаем. Но сначала музыкальная пауза на МВ Радио.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио.

0: «Дачная посадка».
1: Ну что же, сколь веревочки не виться, конец нашего утра уже виден. Но кому-то все-таки, наверное, даже не удалось пока еще зарядиться энергией, настроением и драйвом. Не вешайте нос! Я откопал в своем плейлисте и нашел два разрывных трека прошлых десятилетий, которые по праву могу назвать легендой, и предлагаю прослушать их в небольшом таком формате нашей удачной посадки. Конечно же, также рекомендую залезть в наш инстаграм-канал и там найти специальный опросник, в котором можно проголосовать за понравившийся вам трек. Там все просто. Ну или же отправляйте название трека или номер трека по очередности, за который вы хотите проголосовать и который хотите услышать под конец нашего эфира, Viber, Telegram 8029-1010-307. Таким откликом я рад всегда. Ну что же, давайте все опустим слова, а лучше перейдем к прослушиванию этих самых треков, потому что они того стоят.

David Guetta, Don't Let Me Go. Это трек визитка от французского диджея. Вы можете не знать, что за автор, но вот стилистика этого диджея скажет все за него. Отличный трек для начала дня, великолепный для добавления в свой плейлист. А самое главное, что вот мне очень сильно нравится, David Guetta своими треками всегда несет то самое летнее настроение, которое очень хорошо подходит под температуру, которая у нас за окном. Что ж, если нравится, голосуйте за нее в предложенных социальных сетях и давайте прослушаем кусочек нашего следующего исполнителя.

0: Infinity D.I.P. Project, где ты? Ой, какой бит, какое звучание. А главное то, что песня у нас в сердечках уже и очень давно. Здесь, скажем так, немножко новая обработка. И у многих этот трек, мне кажется, даже уже с молоком матери впитан. Ну, потому что это наше, это свое, это родное, это на понятном нам языке. И главное, что это то самое движение, от которого так и хочется в понедельник с утра пораньше немножечко взбодриться. Ну и которое очень хорошо будет подходить всем нам. В любом случае, два хита великолепные. Ну а за что отдавать голос, это решать уже вам. Я свой выбор сделал. Это Дэвид Гетта, Don't Let Me Go. Но может быть вы со мной не согласны, и ситуация немного поменяется да переменится. Что ж, жду ваших голосов. Ну а пока небольшая музыкальная пауза на нашем МВ Радио.
1: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Sexy girl, watch the way you move.

0: «Дачная посадка».
1: Так-так-так, дорогие друзья, ситуация у нас патовая, потому что ровно 50 на 50 у нас голосов в Инстаграме, и примерно такое же соотношение у нас и в Вайбер, Телеграм, 8029-1010-307. Две песни поставить за раз я не могу, хотя, возможно, когда-нибудь и сделаю исключение, потому что, ну, треки оба, они прекрасны, они заслуживают своего внимания. Но давайте все-таки доверимся немножко монетке. Я пришлось подбросить сегодня на «Орел и Решка» и выбрать. «Орлом» у нас сегодня был Дэвид Гетта, а вот «Решка» Infinity D Project «Где ты?». И мне выпал «Орел», поэтому Дэвид Гетта «Don't Let Me Go» сегодня будет завершать мой эфир. Ну, прекрасный он был, между прочим. 3 часа великолепной музыки, хорошего настроения, интерактивов. Ну, а главного, конечно же, нашей взаимосвязи, которой не было с нами уже так давно. Большое спасибо, что были со мной все эти 3 часа, что проводили время со мной и с нашим МВ-радио. Но не забывайте, что после 2 часов музыки, которая последует за моим спичем, также присоединится к эфиру Ника Романова где-то 12:00 и поговорит с вами между делом. Ну и, конечно же, вечернее шоу со Владимиром Николайчиком и Викой Красовской никуда не пропадет. Оставайтесь на Минской волне для того, чтобы день прошел улетно, начиная с самого утра. С вами был Женя Тихонов. Всем хорошего настроения и до встречи завтра на Минской волне. Всех буду ждать в 7 часов. Пока-пока.
0: Наш рейс

0: Реклама.
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, где установили датчики контроля скорости и что может измениться на орбите Земли.
0: Новости.
1: Выплаты ряду лиц ко Дню Победы начинаются в Беларуси. Деньги будут переводить пострадавшим от Великой Отечественной войны до пятницы включительно. Например, непосредственные участники трагического конфликта получат от государства 5000 рублей каждый. Лицам с наградами за самоотверженный труд в тылу на стратегически важных объектах положена выплата в 2500 рублей. В общей сложности на такую поддержку ветеранов власти Беларуси выделяют более 10 миллионов рублей. Инвестиционная активность восстанавливается в Беларуси. Так считают эксперты Евразийского банка развития. Они изучили информацию о вложениях субъектов экономики в основной капитал за первые 3 месяца года. Например, специалисты выясняли, сколько компаний потратили на закупку новой техники. Оказалось, что организации постепенно увеличивают такие вложения. Тем не менее, они пока еще ниже уровня прошлого года. Отмечу, что высокая инвест-активность создает предпосылки для развития экономики в целом.
0: К новостям в мире.
1: Иран передал США новый план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет одно из главных информагентств Исламской Республики «Фарс». Журналисты не сообщают, что именно официальный Тегеран предложил Вашингтону. Однако известно, что Иран не намерен обсуждать приостановку обогащения урана или открытие Ормузского пролива до окончательного разрешения кризиса. США уже передали ответ на документ. Представители Исламской Республики изучают сообщение. Новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 68-м километре трассы М7 Минск граница с Литвой. Легковые машины, автобусы и мотоциклы могут двигаться на указанном участке не быстрее 90 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Китай намерен значительно расширить свою орбитальную станцию. Соответствующий план представило Национальное космическое управление Поднебесной. Официальный Пекин рассчитывает удвоить количество модулей форпоста до 6. 2 будущих элемента предназначены для проведения разнообразных исследований. Расширение планируют начать в следующем году. В случае успеха китайская станция сможет вместе почти столько же людей, сколько и Международная космическая станция.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 21 до 24 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, за сколько можно купить дом и как ученые борются с болезнями.
0: Новости.
1: Белорусские производители техники должны уделять особое внимание качеству своей продукции. Об этом заявил президент нашей страны. Он подчеркнул, что отечественные машины и оборудование должны обладать достойным сроком службы. Также Александр Лукашенко считает, компаниям следует постепенно увеличивать гарантийный срок функционирования техники. Минимально необходимым политик называет период в 5 лет. Белорусские ученые работают над выведением отечественной красной породы молочных коров. Об этом рассказал глава Национальной академии наук Владимир Караник. По его словам, исследователи завершили первый этап такого проекта. Речь идет об адаптации животных из Дании в условиях хозяйств нашей страны. В будущем специалисты намерены определить те гены, что позволяет получать большое количество молока. Затем исследователи приступят к активному созданию новой породы.
0: К новостям в мире.
1: Израиль намерен потратить почти 120 миллиардов долларов на разработку собственных видов оружия. Об этом заявил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху. По его словам, речь идет о финансировании военно-промышленного комплекса государства в течение 10 следующих лет. С помощью таких инвестиций официальный Тель-Авив рассчитывает снизить свою зависимость от закупок ряда средств за рубежом. Также политик рассказал, что Израиль планирует закупить у США 2 эскадрильи многоцелевых истребителей. Новостям регионов. Власти Минской области смогли вовлечь в хозяйственный оборот более 400 заброшенных домов. Такой информацией за первых 3 месяца года поделилась глава Совета депутатов Центрального региона Наталья Якубицкая. Она отметила, что показатель больше плана на первый квартал. Почти 75% построек снесли. Оставшиеся здания продали заинтересованным лицам. В некоторых случаях всего за одну базовую величину. Напомню, сейчас она равна 45 рублям. И в завершение выпуска. Российские ученые создают персонализированную вакцину против рака кожи для второго пациента. Человек должен получить препарат в скором времени. Напомню, первый случай полноценного применения средства произошел в начале апреля. Доброволец получил первую дозу вакцины. По словам специалистов, в организме мужчины уже происходят некоторые позитивные изменения. Тем не менее, пациенту нужно пройти полный курс лечения с помощью препарата.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне. Открий для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит «лепшее».
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 21 до 24 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: Как носить брюки Аладдины в 26-м году? Стилисты уверяли нас, что шаровары – быстрый тренд. Но получилось ровно наоборот. Не самые универсальные и комплементарные фигуре брюки уверенно держатся в списке трендов второй сезон подряд. Изменились только варианты их стилизации. Как носить сегодня? С маленькой кожаной курткой, с поло и балетками, с объемным жакетом и мюлями или туфлями-лодочками, с облегающей футболкой и босоножками, с романтичной блузкой, с базовым пуловером и простой белой футболкой. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте!
1: Красота – это не модные тренды, это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: В чем сила, брат?
5: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
4: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
6: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
7: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как работают аграрии Беларуси и что начала выпускать корпорация Tesla.
0: Новости.
1: Президент Беларуси проводит встречу с послом Сербии в нашей стране Илиной Вукайлович. Мероприятие организовали во Дворце независимости. Глава государства отметил, что сотрудничество между официальными Минском и Белградом имеет ряд нюансов. Тем не менее, Александр Лукашенко уверен, взаимодействие находится на довольно хорошем уровне. Также президент обратил внимание, сейчас Сербия имеет определенные разногласия с западными странами. Глава государства подчеркнул, что Беларусь будет уважительно относиться к действиям Белграда на международной арене. Аграрии Беларуси выполнили план высадки яровых культур почти на 70%. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства. По информации ведомства, профильные организации обработали свыше 1,5 миллиона гектаров земли. Ответственные компании уже завершили внесение в почву семян льна долгунца и сахарной свеклы. Продолжается и посев других растений, в их числе кукуруза, картофель, капуста, свекла и морковь. В среднем такие работы выполнили примерно на 50%.
0: К новостям в мире.
1: Евросоюз требует от Великобритании ежегодной оплаты за доступ к рынку сообщества. Об этом сообщает британский телеканал GB News. По информации журналистов, речь идет о сумме более чем в 1 миллиард евро. При такой выплате официальный Лондон будет получать право расширенной деятельности на пространстве объединения. Предположительно, премьер-министр Великобритании вскоре даст согласие на подобное взаимодействие с Евросоюзом. К новостям регионов. Минобласполком объявляет конкурс на создание инноваций. Администрация готова профинансировать реализацию наиболее перспективных товаров и технологий. Такая продукция и решения должны повышать эффективность работы организации и их конкурентоспособность. Проекты желающих лиц принимают до 22 мая включительно. Все подробности можно узнать на сайте Минобласполкома. И в завершение выпуска. Корпорация Tesla начала серийное производство электрического грузовика. Первая такая машина сошла с конвейера гигафабрики в американском штате Невада. Компания намерена постепенно наращивать объем выпуска этих тягачей до отметки в 50 тысяч единиц за год. Напомню, изначально Tesla планировала запустить массовый выпуск электрогрузовиков еще в 2019 году. Однако проект столкнулся с рядом сложностей в ходе реализации. Отмечу, что минимальная цена машины сейчас составляет 260 тысяч долларов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на Минской волне.
1: Ну, привет, что ли? Мир, труд, май, жизнь, лето, жара, счастье, радости, МВ Радио. Вот вроде бы какой-то набор слов, но все ж понятно, правда, а главное позитивно. Давно таких, я вам скажу, понедельников не было. С вами, между делом, я, Ника Романова, с 12 до 4 сегодня. Предлагаю продолжить наслаждаться этим днем вместе и любимой музыкой заодно. А вот прямо сейчас предлагаю запрыгнуть в тачку, например, группе 5 утра и, конечно, подпевать. Объявляю лучший нон-стоп этого дня.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: Реклама на Минской волне.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама.

0: Но все мы что-то теряем, а что-то находим. Иногда любовь, иногда деньги. Вот в Германии ищут, например, куда и на кого потратили свои миллиарды.
1: В курсе дела.
0: Минобороны ФРГ не смогло объяснить, куда потратила выделенные на нужды вооруженных сил 111 миллиардов евро. Напомню, еще с 2022 года их направляли и выделяли на программу перевооружения армии. За 4 года при этом было заключено около 47 тысяч контрактов, то есть 30 соглашений ежедневно. При этом ни парламент, ни общественность до сих пор не получили ясного представления о том, какая часть купленной техники фактически поступила в войска и находится в готовом к использованию состоянии. Зато видимость бурной деятельности, как понимаете, все это время осуществлялась на высочайшем профессиональном уровне. Естественно, столь масштабные расходы вызывают вопрос о прозрачности программы. В Министерстве обороны при этом дважды отказались предоставить детализированные данные. А что и так можно, да? Друзья, может, прозвучит, конечно, нескромно, но я как Минобороны ФРГ. Мне вот когда муж деньги на карту скидывает, я тоже потом не могу долго объяснить, куда они так быстро все улетучиваются. Ну вот и там, ребятки, возможно, просто за последние 4 года открыли для себя увлекательный мир покупок на маркетплейсах.
1: В курсе дела.

знаете, что я вам скажу? Погода, наконец, в Беларуси такая, что никуда отсюда улетать и не хочется. Не погода, а мечта. И именно об этой белорусской мечте сейчас информация от Белгидромета. Небольшая облачность по Беларуси, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха максимальная днем от плюс 23 до плюс 28. В Минске тоже небольшая облачность, не страшно, пока что солнечно. Без осадков, ветер юго-западный умеренный, температура воздуха днем плюс 25, плюс 27, вечером 19-21. Ну, наконец-то! Очень надеемся, конечно, что такой прогноз сохранится надолго, до сентября как минимум, но загадка.

0: Не будем, чтобы не сглазить. А вот мое предсказание на ближайшие несколько минут такое. Если пришлете сообщение с приветами, поздравлениями к нам на единый номер Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс-сообщений 9704, то Яника Романова в эфирном чате обязательно это все зачитаю. И будет всем не только тепло, но и счастье.
1: Наполняем день музыкой, держим в курсе новостей, находим повод для улыбки между делом на МВ-радио. Трек

Радио. Минск 97.4 FM.

0: радио. Эфирный чат.
1: Ну что, уже предвкушаете? И правильно, между прочим, делаете. Сейчас кому-то порция приятных слов обязательно перепадет. Но на всякий случай напомню, если вы до сих пор не сохранили наши контакты, для вас Viber, Telegram, единый номер 8029-1010-307, также номер для смс-сообщения 9704. Вот что прилетело. Алена пишет: «Привет, Ника, всех белорусов с наступлением майского лета и с открытием дачного сезона». Ну, возможно, Алена это к себе именно относит. «Вы правы, в такую погоду и жить хочется, и улыбаться». Алена, ну а что я вам, плохой, что ли, тут посоветовала хоть раз? Нет, конечно, улыбайтесь. «Привет, Минская волна, как всегда, спасибо за позитив». Ой, и вам того же. «И привет моей любимой жене Алинке. Она сейчас на даче отдыхает, а я на работе. Видимо, не отдыхаю», хотел сказать Владимир. Владимир, если вас это утешит, то я тоже вашей жене Алинке очень сейчас завидую. Так что давайте делать это вместе на своих работах. Зато у нас деньги будут, понимаете? Вот она вам на даче там напишет: «А кинь мне на карточку». А вы такой еще подумайте и время потяните на всякий случай. Но нужно ей хоть в чем-то испортить вот эту идеальную картинку жизни. Но это, конечно, все шутки. Мы картинку жизни будем только улучшать и подкрашивать, например, шикарными песнями «Танцуй как суперзвезда» прямо сейчас в нашем эфире от Марии Краймбрери.
0: Эфирный чат.

0: Волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 22 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 26.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, кто приезжает в Беларусь, что происходит с музыкой.
0: Новости.
1: Очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий ежегодно снижается в Беларуси. Такое заявление сделали в Министерстве строительства и архитектуры. В ведомстве сравнили показатели на начало этого и минувшего годов. Согласно подсчетам, очередь сократилась более чем на 17 тысяч лиц. Сейчас общий список состоит из примерно 540 тысяч семей. Власти Беларуси намерены и дальше поднимать уровень обеспеченности населения жильем. Более 62 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизовому режиму с начала года. Об этом информирует Госпогранкомитет нашей республики. Большинство путешественников приехали из стран-соседей – Литвы, Латвии и Польши. Отмечу, что за все время действия туристическую льготу использовали свыше 1 320 000 жителей европейских стран. Напомню, облегченный режим въезда в Беларусь действует для граждан почти 40 западных государств до конца года.
0: К новостям в мире.
1: Франция не будет помогать США в выводе гражданских судов из Ормузского пролива. Об этом заявил президент европейской страны Эммануэль Макрон. По его словам, операция официального Вашингтона не имеет ясных целей. Потому Париж не намерен участвовать в таких действиях. Напомню, Соединенные Штаты намерены выводить застрявшие в Ормузском проливе торговые суда. Их должны сопровождать американские военные корабли. Власти Ирана подчеркивают, присутствие таких сил в акватории будет расцениваться как нарушение перемирия со стороны Белого дома. Новостям регионов. Ограничения на посещение лесов вновь действуют на всей территории Минской области. Таким образом, в зеленые массивы центрального региона нельзя заезжать на механическом транспорте и разводить там костры. Однако пешие прогулки в лесах допустимы. За нарушение норм грозит штраф вплоть до 1350 рублей. Отслеживать точную информацию об ограничениях можно через интерактивную карту на сайте Министерства лесного хозяйства. И в завершение выпуска. Песни разных жанров становятся все более простыми. Так считает группа ученых из Италии. Они изучили почти 20 тысяч музыкальных произведений 6 направлений. В их числе хип-хоп, рок и электроника. Исследователи анализировали, насколько часто авторы таких работ применяют разнообразные техники и общее количество нот. Оказалось, что музыкальная сложность всех жанров устойчиво снижается. Особенно сильно такой эффект заметен в классике и джазе. Кроме того, структура произведений разных направлений становится все более похожей друг на друга.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Яна Довбенко расскажет о самом важном и интересном.
0: Информация. информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ-радио.
1: Друзья, портал Млынбай нас предупреждает и сообщает, что в Беларуси начали действовать новые правила для кикшеринга. Это то, что касается проката самокатов. Парковать их теперь можно только в спецзонах, а в тихих движение вообще запрещено. Максимальная скорость на ней должна соблюдаться 25 км в час, а двое на одном самокате считается грубым нарушением. За игнорирование правил может грозить не только штраф, но и постоянное блокировка в приложении. Кстати, эти самые нарушения на самокатах теперь фиксируют и камеры. Ну и мы призываем вас соблюдать правила и не из-за штрафов там, а для безопасности в первую очередь, конечно же. Ведь это главное и бесценное. Кстати, как хорошее настроение, которое между делом продолжаем друг другу дарить и подкреплять. Кроме того, всего прочего, материально. Скоро игра из песни слов не выкинешь, возможность получить подарок. Билеты в Большой театр. Не пропустите.
0: Добавим драйва между делом.

0: Реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячее?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Весна цветет на МВ радио.
1: Весна цветет, труба зовет, и Большой театр, между прочим, тоже. 7 мая в Большом театре Беларуси грандиозный проект «Патетический дневник памяти». 300 артистов на сцене, одна боль и одна победа на всех. Это спектакль-молитва, созданный языком современного искусства и пронзительной белорусской музыки. Самое сильное высказывание о войне, которое стоит увидеть каждому, чтобы помнить, кто мы. Большой театр 7 мая. Приходите, чтобы сопереживать вместе.
0: Из песни слов вытянешь.
1: И у нас 2 билета на этот спектакль для вас имеются, но до 7 мая и до 9 праздничного майского дня еще почти у нас целая неделя впереди, да? Ну а сегодня у нас тоже есть событие, которое нужно отметить. Это День пожарных. И в связи с этим мы будем слушать фрагмент одной интересной, очень известной песни Филиппа Киркорова. Естественно, и огонь, и вода. Две стихии, с которыми эти самые пожарные и работают. Кстати, с профессиональной вас днем. Если вы, ребят, нас слушаете, спасибо вам за вашу службу, спасибо вам за то, что вы оказываетесь молниеносно в нужном месте в нужное время и все от себя зависящее делаете, чтобы помочь, спасти и уберечь от всяких неприятностей. Итак, друзья, и огонь, и вода, но одно слово будет во фрагменте, как всегда, мы не удержались и запикали его. Ваша задача вычислить и прислать к нам на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Давайте будете сегодня 25-м по счету с правильным ответом, заберете подарок и посетите Большой театр Беларуси 7 мая. Итак, внимание, задание.
0: Какого слова

ваши варианты, друзья. Вайбер, телеграм 8029-1010-307. Номер для смс 9704. Нужно оказаться 25-м по счету с правильным ответом. Что ж там было запикано? Я вижу в основном правильные ответы, но есть и неправильные. Обязательно себя перепроверьте на всякий случай. Нет, он не

0: Некогда затягивать и некуда откладывать понедельник. Нужно поторапливаться и делать все здесь и сейчас. Ну, как минимум, подводить итоги нашей игры. Друзья, все ради того, чтобы кому-то из вас вручить два билета в Большой театр. 7 мая в Большом театре Беларуси грандиозный проект «Патетический дневник памяти». 300 артистов на сцене, одна боль и одна победа на всех. Это спектакль «Молитва», созданный языком современного искусства и пронзительной белорусской музыки. Самое сильное высказывание о войне, которое стоит увидеть каждому, чтобы помнить, кто мы. Большой театр, 7 мая. Приходите, чтобы сопереживать вместе.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Ну, а пока мы будем сопереживать Филиппу Киркорову, потому что замахнулись на его песню и запикали во фрагменте одно слово. Но все ради благого дела. Ведь нужно же было вам загадать что-то, чтобы вы это что-то разгадали и получили два билета в Большой театр. Итак, ответом было «зажгла». Да-да, именно это слово нужно было нам прислать 25-м по счету. Давайте для начала все-таки проверим.
1: Правильный ответ.
2: И огонь!

0: одним сообщением с правильным ответом. 25-й по счету у нас зажгла Юлиана. 5105, последние цифры номера. Пятерка, видимо, ваше счастливое число. Юлианочка, смотрите-ка, 25-м надо быть. 5105, у вас тут все вроде как совпало, да? И вы заслужили у нас поход в Большой театр Беларуси. Так что обязательно посетите, застолбите себе 7 мая, а потом расскажите, каково это было. С вами в течение некоторого времени свяжется наш редактор, расскажет, как заполучить и воспользоваться билетами.
1: Из песни слов выкинешь.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 24 до 27 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Свежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 27.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут Яна Довбенко расскажу о взаимодействии Беларуси и Сербии и когда использование гаджетов не приносит вреда.
0: Новости.
1: Власти Беларуси намерены изменить правила выполнения международных автоперевозок. Об этом рассказали в Министерстве транспорта. Ведомство намерено отменить систему лицензирования как перемещения людей, так и грузов. Ее рассчитывают заменить реестром лиц, кто может выполнять такие операции. Власти уверены, новшество позволит увеличить отчисления компаний в Фонд социальной защиты населения. Напомню, за счет средств ФСЗН работники получают разные выплаты, например, больничные. Сербии интересен опыт Беларуси в сфере здравоохранения. Об этом заявила посол балканской страны в нашей республике Элина Вукайлович. По ее словам, особый интерес вызывает передовая терапия для лечения тяжелых онкологических заболеваний. По словам дипломата, отношения в области медицины между государствами развиваются активно. Врачи и ученые обеих стран регулярно обмениваются опытом. Такое взаимодействие помогает внедрять современные технологии и улучшать помощь пациентам.
0: К новостям в мире.
1: Крупные военные учения стартовали в Эстонии. В маневрах принимают участие более 12 тысяч военнослужащих. В их числе солдаты и офицеры из стран-союзников официального Таллина. Целью мероприятия называют улучшение подготовки различных эстонских подразделений, отработку и взаимодействие с силами НАТО. Отмечу, что учения организовали в тех регионах, что находятся относительно недалеко от России. Маневры будут идти около месяца. К новостям регионов. Около 150 ДТП без пострадавших произошло в Минской области за прошедшие выходные. Об этом информирует ГАИ. В результате таких аварий повреждения получили только автомобили. Также за три дня правоохранители задержали порядка 130 бесправников и нетрезвых водителей. В том числе к ответственности привлекли более 150 автомобилистов за несоблюдение правил перевозки пассажиров. К административной ответственности привлекли и более 300 пешеходов. И в завершение выпуска. Использование гаджетов не всегда вредит сну детей и подростков. К такому выводу пришли американские ученые. В некоторых случаях экранное время может быть частью нормального вечернего ритуала. Специалисты констатировали, что тип активности не оказывает существенного влияния на качество сна. По словам специалистов, влияние гаджетов зависит от индивидуальных особенностей ребенка. Если устройство помогает ему расслабиться и снизить стресс, то это не является нарушением.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на Минской волне.
1: Между делом, друзья, пока мы тут с вами сидим, в Солигорске смельчаки уже открыли купальный сезон. Судя по видео, которое мне попалось на глаза, это школьники. И у меня вопрос. Дети, во-первых, а вы почему не в школе? И вообще, рано еще купаться, вода не прогрелась. Хотя по ребятам, вот честно говоря, не скажешь, что им холодно. Так что, пользуясь случаем, передаю большой привет горячим солигорцам. Ну, а если для заплывов действительно все-таки еще рано, то в этом часе предлагаю устроить заезд, вернее, его разыграть на картинге F1. Оставайтесь, не пропустите условия игры «Факт или фейк» и принимайте активное участие. И пусть повезет самому быстрому и удачливому.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: Реклама.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Весна на Минской волне.
1: Весна с такой погодой, конечно, хороша. С подарками на МВ Радио еще лучше. F1 картинг, друзья, место, где каждый может почувствовать себя настоящим гонщиком и испытать те самые эмоции. Современная трасса, мощные карты. И это я не про карточки какие-нибудь игровые говорю, да, это я говорю про машины скоростные. Атмосфера на настоящей гонке, и все это делает заезд не просто развлечением, а полноценным приключением. Вы можете прийти с друзьями, устроить турнир для своей компании, отметить праздник или просто отлично провести время. Находимся по адресу Тимирязева, 127, третий этаж паркинга.
0: Факт или фейк?
1: Для того, чтобы получить сертификат на один заезд в F1 картинге, нужно будет определить то, что я вам сегодня принесла за информацию. Это будет правда или это будет ложь? Соответственно, факт или фейк прислать к нам на Viber Telegram 8029 1010 307 или на номер для смс 9704 и оказаться 25-м по счету. Итак, друзья, сегодня отмечается на календаре день невысоких людей. Представляете? Вот и такое даже в честь них придумали. Поэтому, если есть у вас среди знакомых такие с невысоким ростиком, то обязательно их, во-первых, поздравьте с этим событием. Ну и вот с такой информацией. У людей, которые ниже ростом, есть существенное преимущество в терморегуляции перед остальными. Другими словами, они лучше переносят жару и холода. Как вы думаете, это факт или это фейк? Вайбер, телеграм 8029 1010 307, номер для смс 9704.
0: Факт

0: уже лечу и мчу, чтобы озвучить, кто же заберет сегодня сертификат в F1 картинг на заезд. А это место, где каждый может почувствовать себя настоящим гонщиком, испытать те самые эмоции. Современная трасса, мощные карты и атмосфера настоящей гонки. Все это делает заезд не просто развлечением, а полноценным приключением. Вы можете прийти с друзьями, устроить турнир для своей компании, отметить праздник или просто отлично провести время. Мы находимся по адресу Тимирязева, 127, третий этаж паркинга.
1: Факт или фейк?
0: Но кто же помчит на картах в F1 картинге? С минут на минуту выясним. Мне нужен был тот, кто правильно ответил на мое сегодняшнее убеждение. У людей, которые ниже ростом, есть существенное преимущество в терморегуляции перед остальными. Другими словами, они лучше переносят жару и холода. Ваша задача была определить, это факт или фейк. И это правда, друзья. Это факт. Именно этот вариант ответа мне нужен был сегодня от вас. Дело в том, что люди, которые пониже ростом, имеют меньшее соотношение площади поверхности тела к его объему. Это значит, что они медленнее теряют тепло зимой и медленнее перегреваются в сильную жару, вопреки стереотипу, что высокие вроде как выносливее к климату. Эволюционно это помогало им выживать в экстремальных условиях. Вот так-то! Так что не стоит смеяться над теми, кто ниже вас, и кто метр с кепкой. Стоит им позавидовать, а еще поздравлять их с днем сегодняшним в их честь и прекрасной терморегуляцией заодно. Ну а в заездах на картинге F1 может поучаствовать, кстати, любой желающий, взрослые любого роста там приветствуются. Вот только для детей есть ограничения. Минимальный рост, который допускается к катанию, от 145 сантиметров. Сегодня 25-й по счету с правильным ответом у нас становится девушка прекрасная по имени Ирина, 77-16, последние цифры номера. Ир, мы вас от души поздравляем, покатайтесь с ветерком, обязательно потом расскажите нам об этом.
1: Факт.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 25 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 27.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, кто даст бесплатные консультации и где предпочитают отдыхать белорусы.
0: Новости.
1: Все автобусы Беларуси должны быть оборудованы камерами видеонаблюдения к концу года. Об этом напомнили в Министерстве транспорта. Мера затрагивает всех перевозчиков на регулярных маршрутах. Также в ведомстве отмечают, сидения в таких транспортных средствах оснастят ремнями безопасности. Однако есть ряд исключений. Например, новшество не касается тех машин, где возможен проезд стоя. Среди прочего, власти снизили требования к стажу работы водителей школьных автобусов. Более 8 тысяч граждан Украины прибыли в Беларусь в апреле. Об этом сообщили в Госпогранкомитете нашей страны. Практически все люди попали в нашу республику через государства Евросоюза, чаще всего Польшу. Затем идут Литва и Латвия. 15 человек въехали с территории самой Украины. Отмечу, что с начала года в Беларусь прибыли около 29 тысяч украинцев.
0: К новостям в мире.
1: Польша готова увеличить военный контингент США на своей территории. Об этом заявили в Минобороны европейской страны. В ведомстве уверены, что такое решение позволит укрепить восточный фланг НАТО. Официально Варшава уже ведет переговоры с Пентагоном о возможности выполнения такой задачи. В частности, Польша готова принять у себя тех американских военнослужащих, кого Белый дом намерен отозвать из Германии. К новостям регионов. Нотариусы Минской области проведут бесплатные консультации в пятницу. Акция приурочена ко Дню Победы. Обратиться к специалистам могут все желающие. Юристы готовы ответить на различные вопросы, в их числе оформление наследства, составление завещаний и брачных договоров. Желающим нужно будет подойти в любую из нотариальных контор центрального региона. Подробности инициативы разместили на сайте Белорусской нотариальной палаты. И в завершение выпуска компания «Белавия» назвала самое популярное направление у белорусов на майские праздники. Рейтинг опубликован на официальном сайте перевозчика. Первое место занимает Москва, второе – Санкт-Петербург, а третье – Стамбул. Такие направления люди бронировали чаще всего в минувшем месяце. Также в пятерку лидеров вошли Тбилиси и Калининград.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 30 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная. Облачность, возможны небольшие дожди. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию. Днем от 20 до 26 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей. Мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Сколько бы предложений по выгодной сделке не давали автосалоны, всегда есть любители покупать авто с рук. Оно же БУ. Лично я не вижу в этом ничего предосудительного, кроме моментов, которые вы можете проморгать, и касаются они технического состояния. Вам же ведь не хочется, чтобы ваша новая БУшная красотка развалилась после 5 минут. Поэтому я и расскажу о моментах, которые нужно помнить и обращать на них пристальное внимание. Ну, это по моему ощущению.
0: Автосовет.
2: Первый момент – это кузов. Самая дорогая часть любого авто. Ну а как вы хотели, ее ж много. Так вот, внимательно, чуть ли не под микроскопом просматривать стыки и борта. Коррозия – это штука такая. Пропустили и купили себе гнилой аппарат. Ну или кузов потеряет геометрию. Так что, если сами не в курсе, куда смотреть, берите того, кто знает.
0: Автонавигатор.
2: Пункт второй. Юридическая чистота. По заключению сделки надо бы договором ее скрепить, где прописаны все пунктики с максимальной предвзятостью. А то хватит, чего-то не так пошло, а договора-то и нету. Получается, что в таком случае предъявить можно только себе. Видел же, что брал. Но бывают и случаи, когда машина вообще числится в угоне. Как думаете, вернут ли вам деньги, если деталь вскроется?
0: Личное мнение.
2: Ну и самое важное, на мой взгляд, техническое состояние. Потому что по факту новенькая машина у безалаберного владельца зачастую бывает хуже, чем винтажный кар у фаната, который свою малышку будет холить и лелеять больше, чем жену. Тут уже не имеет значения, какой пробег, если СТО вынесло вердикт «к полету пригодно». Это, конечно же, далеко не все пункты, но, как по мне, это самые важные. Хотя, дайте мне выбор между БУ и сервисом, я бы выбрал второе. Мир слишком непредсказуем, так пускай хоть в чем-то я буду уверен на 100%.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». И запомните, неважно, с сервиса или БУ, главное, чтобы машина работала на вас.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: «Автонавигатор» на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 25 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 26.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как поддерживают ветеранов и где мужчина провозгласил себя королем.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел телефонный разговор с председателем правительства России Михаилом Мишустином. Руководители обсудили актуальные вопросы торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества. Главы правительств условились активизировать интеграционное взаимодействие в союзном государстве и Евразийском экономическом союзе. Также они рассмотрели ход реализации крупных совместных экономических проектов в наших странах. Количество нарушений в сфере автомобильных перевозок пассажиров сократилось в Беларуси. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и коммуникаций. Такую тенденцию объясняют введением соответствующего реестра. Например, работа перевозчиков стала более прозрачной, а также снизилось число проверок на дорогах. Отмечу, в реестр внесены сведения почти 10 тысяч перевозчиков, также более 37 тысяч водителей и 27 тысяч автомобилей такси.
0: К новостям в мире.
1: Евросоюз впервые отрабатывает механизм коллективной обороны своих стран. Мероприятие проходит на уровне высокопоставленных представителей государств. Они обсуждают теоретические варианты оказания военной помощи при потенциальной внешней агрессии. Отмечу, что такое событие происходит на фоне усиливающихся разногласий между США и Евросоюзом. Например, официальный Вашингтон раскритиковал правительства Италии, Испании, Дании и Германии. Новостям регионов. Выплата материальной помощи ветеранам началась ко Дню Победы в Беларуси. Старт акции дал министр труда и соцзащиты Андрей Лобович в Мяделе. Он вручил сертификат участнику Великой Отечественной войны Михаилу Гордуну. Ветерана также поздравили представители местных властей и школьники. Министр подчеркнул, что главная задача государства не только оказать помощь, но и проявить внимание и уважение к каждому ветерану. Выплаты продлятся до 8 мая. И в завершение выпуска. Мужчина из Швейцарии оформил в собственность около 150 земельных участков по всей стране и провозгласил себя королем. Для этого он пошил мантию и учредил орден. Свои действия мужчина объяснил знанием местного законодательства. Оно позволяет бесплатно забирать бесхозные объекты. Теперь он требует соседей плату за содержание дорог и продает разрешение на проезд. У своего дома он разместил списанный бронетранспортер. Его деятельность уже спровоцировала юридические споры в нескольких кантонах Швейцарии.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Снова вместе, снова рядом. 17.08 на часах, Володя. Я так рада тебя видеть.
2: Привет.
1: Привет всем нашим слушателям, кто подключился к «Минской волне». Если сегодня на улице было очень громко и кто-то сильно тарахтел, это ехал Володя на эфир, потому что он сегодня на своем лайнере.
2: Двухколесном, да.
1: Кто он? Как ты его называешь?
2: Ну, Чоппер.
1: Чоппер,
2: ну,
1: просто, а у него нет имени? Чоппер,
2: так, давай так.
1: Чоппер, ну, не знаю, Святослав.
2: Красавчик, вот будем так, да? Вот всем уже расскажешь о том, как называется...
1: А почему? А ты знаешь, что у каждого автомобиля, у каждого вообще твоего средства транспортного, неважно, ты на моноколесе ездишь или на самокате, должно быть имя.
2: Оно есть, но я просто, ну вот, я такой, я скромный.
1: Это личное?
2: Да, личное. Вот ты вот как свою коробочку называешь?
1: У меня бегемотик.
2: А, бегемотик,
1: да,
2: ну понятно.
1: Да, у меня есть бегемотик. Я знаю, что у одной девушки есть белая машина, она ее называет облачком.
2: А, тоже такое бывает, да. Ну, отлично, фантазия работает, это замечательно. Ну что, у нас фантазия тоже сегодня работает. Мы у нас сегодня и перепелка, и много интересных новостей. Но самое главное, мы же все-таки улыбаемся, потому что нас не просто так, наверное, все-таки погода настраивает, а солнышко заставляет щуриться.
1: Заряжаемся, друзья, слушаем «Минскую волну», делаем громче свои динамики. Впереди игра «Перепелка», разыграем сертификат в развлекательный центр «Пикселенд». Обязательно дождитесь. Володя Николайчик.
2: Вика Красовская. Оставайтесь с нами.
0: Дома шоу на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Белка.
1: Мы обещали, что разыграем билеты в Пиксиленд, и пришло время...
2: Абсолютно верно.
1: ...исполнять все ваши желания. Напоминаю, что Пиксиленд — это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пиксиленд, ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных, с 10 утра до 10 вечера.
2: Ну что ж... Кто сегодня выиграет именно этот подарок, решит судьба. И номер, который мы будем, я буду скоро спрашивать у Вики, но сначала объясню, конечно же, наши условия перепелки. Мы договорились с искусственным интеллектом, сегодня с нами работает Ким. Вот, что известнейшая композиция нужна в доработке. В какой же? Текст мы не трогаем, мы изменим только музыку. И Ким сказал... Конечно, или как сказал, да, сэр. Вот. Ну что ж, что сейчас будет? Ваша задача услышать музыкальную композицию и под номером, ну сейчас узнаем, прислать к нам на...

0: Пришло время подсказок. Это популярная группа из нулевых, которую вы точно знаете. Солист до сих пор гастролирует. Ну и группа, кстати, тоже существует. Относительно недавно ребята приезжали в Молодечно.
1: Да, ну, Вик, тебе ничего не напомнила песенка, нет? Про путешествия, там, про загородные, там, все вот эти вот места волшебные. Куда собиралась?
0: Это хорошие знаки. У нас будут небольшие секреты, но и много музыки. Пишите ваши ответы 8029-10-10-307-4 сообщение. Сегодня у нас победное.
2: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин. Отличные цены. Оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Ну что, прошла перепелочка и замечательно, но мы, конечно же, повторим, что сегодня искусственный интеллект Ким нам наваял. Но пока я скажу только одно. Ты знаешь, многие, ну, это минутка занудства, да? Многие ответили даже правильно.
1: А ничего удивительного нет, потому что нулевые, как никогда в тренде, да. Все-таки на секундочку, мода циклична и мода на музыку в том числе. Давайте слушать, что сгенерировал искусственный интеллект, ну а потом оригиналы и назовем победителя.
0: Конечно.

0: Ну да, песня узнаваемая, песня популярная, мы все под нее танцевали. И, кстати, относительно тоже недавно был очень известный кавер на эту песню.
1: Да, я только хотел сказать, что на самом деле эта группа не прошла мимо любого диджея. Вот так вот, только ленивый ее, ну так, немного подшаманил, вот могу сказать.
0: Ну пусть будет так, давай слушать оригинальную
1: Ой,
0: версию.
1: Ой, хорошо, конечно, у меня же оригинал уже готов.
2: Оригинал.

0: конечно, это Митя Фомин, группа Hi-Fi, песня да. «Беспризорник». И я хочу добавить, что именно эти ребята ввели моду на автозагар. Потом уже и Шура постоянно был загорелый.
1: Они вместе в одной гримерке переодевались, увидели тренд просто друг друга.
0: Ну, в одной ванной, возможно, принимали вот эту автозагарную субстанцию.
1: А можно на двух? А, спиной к спине, а потом лицом к лицу, да?
0: Не знаю, Володя, о чем ты сейчас говоришь.
1: Не фантазируем.
0: Я говорю о том, что автозагар был когда-то модным, популярным. Сейчас мода как будто бы ушла, но поверьте, как я сказала, мода циклична. Возможно.
1: Возможно, кто-то вернется.
0: Как Митя Фомин.
1: Или как мой дядюшка Дональд, он же тоже автозагаром пользуется.
0: Вот. А Митя Фомин еще любил очки авиаторы, сейчас немножко по-другому выглядит. Но не об этом мы сейчас говорим.
1: Давай, не тяни. Давай, интрига была уже, давай.
0: Итак, Pixieland, развлекательный семейный центр, который находится в торговом центре Червинский, работает с 10 утра до 10 вечера, отправляется в слушательница, которая четвертой прислала правильный ответ.
1: Как ты можешь мучить людей? Я не могу. Давай!
0: Я у Якубовича училась. Итак, 5630, последние цифры номера, зовут ее Жанна.
1: Поздравление для вас, Жанна! Та-да-да! И фейерверк вот такой, но это все в Pixieland'е. Ну что ж, а поздравление, ну, я думаю, еще будет адресовано людям, которые все-таки пытались устроить, скажем так, европейский между собойчик. Я сейчас говорю про Финляндию, потому что там собрались очень многие представители НАТО и вроде как бы даже хотели что-то сделать. Ну, пока ничего не получилось.
2: Весело и шумно, как дома.

0: Дома шоу на 97.4 FM. В курсе дела.
1: Так, Вика, отложи свой глянец и кофе тоже убери, пожалуйста, со стола.
2: Ну
1: у меня
2: что?
1: Тут новости. Знаешь, ты серии какой? Соседи сверху затеяли ремонт, но вместо перфораторов у них гаубицы.
2: Володь, ты опять про то, что где-то в Европе, может, бензин подорожал или хот-доги, и там уже кто-то опять бастует.
1: Не-не-не, бери выше. Тут в Финляндии начались учения. Да, 28 стран НАТО, как я и говорил, решили проверить, как громко стреляют их пушки. 70 километров, кстати, от ближайшей нашей соседки. Вот, да, и эксперты уже вовсю нарисуют на картах Карельский фронт. Представляешь, такое финское наступление такое.
2: Карельский фронт, ага. Это, Володь, подожди, это финны, которые полвека учились произносить слово «привет», ага, быстрее, чем за 5 минут. И они теперь решили устроить блицкриг?
1: Ну, судя по новостям, все серьезно. Минометы, тактические стрельбы, но говорят, с амбициями проблемки. Потому что как только что-то начинается, сразу очень быстро заканчивается. Ситуация в следующем. Не разогрелись танки. Вот оно в чем дело. Даже на такой температуре немецкая техника отказывается ехать.
2: Ну, даже техника отказывается ехать. Куда там финнам еще? Пусть разбираются со своими, я не знаю, потеплением, может, у них какое-то планируется.
1: В общем,
2: или что-то новое.
1: Как продавали морожку, так пускай и продают морожку.
2: И еще рыбу.
1: Вот, пусть лучше, у них это лучше получается, чем ездить на танках по болотам.
2: Финны, вы нас слышите?
1: Вот.
2: Пока долетит пока до них,
1: да.
2: Володя.
1: Ну ничего, может быть, дойдет. Ну а у нас дойдет точно, я знаю, время новостей.
2: Да, обязательно дождитесь, Ян Довбенко появится в студии. Мы же с вами не прощаемся, 2 часа проведем вместе. Привет и поздравления тоже можете написать в мессенджеры, Вайбер, Телеграм. И подписывайтесь на соцсети «Минская волна», ярко-розовый логотип. У нас там и розыгрыши, и конкурсы, и истории, в которых вы можете увидеть Володю Николайчика.
1: Да, кстати, Вика Красовская там тоже красуется. Поэтому оставайтесь с нами.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: Реклама. Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: «Комсомольская волна». За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 25 до 27 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 26.
0: На «Минской волне» 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, когда в школах пройдет единый урок и какое решение приняли в Амстердаме.
0: Новости.
1: Проверяющие органы Беларуси не должны превышать свои полномочия. Об этом заявил президент нашей страны. Он отметил, что такая тенденция стала проявляться в Комитете госконтроля. По словам главы государства, некоторые специалисты ведомства стали выходить за рамки должностных инструкций. Глава государства подчеркнул, подобное положение дел недопустимо. Единый урок, посвященный Дню Победы, пройдет в школах Беларуси 7 мая. Об этом сообщили в Министерстве образования. С учениками обсудят тему Великой Победы. Особое внимание уделят вкладу женщин в победу над фашизмом. Также дети осознают ценность мира и важность сохранения исторической памяти. Методические материалы для подготовки урока размещены на национальном образовательном портале.
0: К новостям в мире.
1: Иран произвел предупредительные выстрелы по кораблям военно-морских сил США в Ормузском проливе. Об этом сообщает ТАСС. Причиной называют игнорирование предупреждений иранской стороны. Так, военные использовали крылатые ракеты и беспилотники. Соединенные Штаты Америки заявили, что ни один корабль не был атакован и продолжают морскую блокаду иранских портов. Президент США Дональд Трамп объявил о запуске кампании по выводу судов из пролива. К новостям регионов. Строительство энергосберегающей теплицы продолжается в Минском районе. Ее мощность составит около 3500 тонн томатов в год, а первый урожай ожидают уже этой осенью. Площадь ее нового комплекса превышает 6 гектаров. Основной упор делают на энергосберегающие технологии. Это позволит снизить себестоимость продукции. Отмечу, строительство этого объекта находится на личном контроле председателя Минблсполкома. Рядом уже начали возводить вторую подобную теплицу. И в завершение выпуска. Амстердам стал первой в мире столицей, которая запретила рекламу мяса и продукции, связанные с ископаемым топливом. Запрет вступил в силу с 1 мая. Он действует в общественных местах, включая рекламные щиты и общественный транспорт. Такая мера распространяется на авиаперелеты, автомобили на бензине и дизеле, газовое отопление, а также мясные бургеры. При этом запрет не касается частных магазинов и средств массовой информации.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 30 копеек, 100 российских оценивают 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Дома-шоу на 97.4 FM. Обстановка на дорогах.
1: Жаркий весенний майский вечер набирает обороты. В Минске потрясающая погода. Я уже представляю, сколько машин после рабочих испытаний отправляются где-нибудь к водоемам и к паркам. Друзья, но будьте внимательными, потому что в Минске 6 баллов, говорит нам сервис Яндекс.
2: Точно.
1: И я понимаю, что много не только машин едет, но и мотоциклов, и самокатов, и даже моноколес.
2: И даже просто велосипедов, которые на самом деле стараются уже спешиваться на пешеходных переходах.
1: Да.
2: И это приятно.
1: Очень приятно вдвойне. Я как автолюбитель говорю вам спасибо.
2: Мы поднимаем вам пальцы вверх.
1: Но небольшое затруднение вижу в центре города, улица Ленина и пересечение улицы непосредственно Первомайской, далее Янки Купалы и проспект Независимости стоит. Площадь Победы, вам привет, тоже небольшая пробка. ДТП произошло на пересечении проспекта Машерова и улицы Куйбышева. На Якуба Колоса тоже имеется небольшое затруднение движения. ДТП вижу на Сурганово. Друзья, будьте внимательными, недалеко от площади Бангалор.
2: По Кольцевой сейчас вот такая информация. Проспект Независимости, выезд на внешнюю и на внутреннюю часть Кольцевой практически остановился по причине того, что на 5-м километре Кольцевой ДТП. И там возможно сокращение, невозможно, а действительно есть помехи вплоть до ремонта покрытия. Дальше идем и Долгиновский тракт, внешняя часть Кольцевой и до проспекта Победителей. Здесь тоже затруднение, окрашено в красный цвет. И еще одно, наверное, да, еще одна новость. Это Малиновка, как обычно, от Слуцкого гостинца до Малиновки, внутренняя часть Кольцевой. К сожалению, тоже сокращена дорога. Передвижение автомобилей. А все остальное, зеленый свет.
1: Несмотря на то, что у нас у всех замечательное настроение, мы знаем, как его улучшить как минимум в 2 раза.
2: А, это ты говоришь про мужчин, которые смогли бы что-то приготовить вкусное. Да?
1: Именно, но лучше, когда мужчина просто возьмет телефон и не позвонит тебе, а позвонит и закажет пиццу, чтобы девушке или жене не надо было стоять у плиты. На кону пицца, друзья.
2: Да, но самое главное и хороший рецепт. Так что оставайтесь с нами, мы все расскажем.
0: Обстановка на дорогах. Наши на Минской волне.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Володя,
2: да.
1: Я знаю, как поднять настроение абсолютно любому мужчине. Ну, простят меня многие, потому что есть секрет, который работает на 1000%, женщин рассказываю.
2: Забегая вперед,
1: да.
2: Сфотографироваться в бикини?
1: Нет.
2: От.
1: Это слишком банально. Мужчину надо покормить.
2: Да,
1: в любой
2: согласен.
1: Непонятной ситуации, когда он злой, когда он какой-то такой пришел с работы и вот хочет негатив какой-то тебе сказать, покормите
2: то
1: его.
2: То есть предлагаешь? Прямо-таки сейчас сходить в гараж. Правильно?
1: Угу. Только не в тот гараж, который
2: именно,
1: у тебя.
2: Да. А гараж рад каждому. На самом деле, пока мама и папа наслаждаются кухней, дети, вот, ну, они покоряют лабиринты или готовят свою первую пиццу на бесплатных мастер-классах. Устройте праздник дома, закажите доставку через приложение или по короткому номеру 7-7-6-7. Гараж — это, ну вот, история начинается здесь. И мы сегодня как раз-таки ныряем в эту историю и бархатно. Нюхаем, как же эта пицца пахнет.
1: Да, пицца на кону и безалкогольный глинтвейн, потому что
2: точно!
1: Освежиться надо в такой жаркий денек.
2: Я соглашусь, абсолютно.
1: Готовим в игре «Что не так у шефа?» вкусное блюдо, которое

0: читаю список ингредиентов, которые входят в классический состав Несуаза. Ваша задача догадаться, что я добавила туда лишнее, а оно там будет. И прислать ответы в Вайбер, Телеграм по номеру 8029-1010-307.
1: Правильное. Четвертое сообщение сегодня. Ты со мной согласна?
0: Я согласна полностью.
1: О, начинаем.
2: Что не так у шефа?
0: Для приготовления несуаза нам понадобится консервированный или просто обжаренный свежий стейк тунца, микс салата, можно листья романа, помидоры черри, два томата, обязательно желток должен быть нежным, календула, стручковая фасоль и картофель. Можно добавить маслин или анчоусов. Что тут лишнее?
2: Вкусно и ароматно.

0: реклама на Минской волне.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин. Отличные цены. Оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: твоими днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Минская волна. Вкусно и ароматно, как дома.
2: Ну что, друзья, мы сегодня в игре «Что не так у шефа» готовили знаменитый несуаз. Много споров вокруг этого салата. Кто его придумал, кто как готовил. Но мы-то с Володей наверняка знаем, что это салат бедняков, которые на берегу Лазурном когда-то давным-давно вот картошки отварили.
3: Да, достали, что там из моря вот лежало так, эть,
2: да.
3: Бух! Туда, к картошке.
2: Тунец. В основном это был тунец, а иногда анчоусы. И, кстати, даже считалось раньше, что если ты используешь и анчоус, я не про бедняков, а уже про более высокую кухню.
3: О, это мувитон, наверное, да?
2: И тунец, то есть как будто бы нельзя вместе дорогую и дешевую рыбу использовать. Но ни бедняки, ни вообще люди, которые не сильно разбираются, добавляют и тунец, и анчоус.
3: Для них это рыба.
2: И этого достаточно. Да, блюдо такое специфическое, с одной стороны, потому что много ингредиентов. Вот не просто так я начала с картофеля, по желанию, да, можно добавлять, нет, но я в ресторане даже ела с отварным картофелем.
3: Кстати, то же самое, да.
2: Там всегда есть что-то из зелени, там всегда есть черри, там обязательно в основе лежит тунец или анчоусы добавляют, но вот лишний ингредиент я никогда не встречала, даже в качестве декора, это календула.
3: Да, секунда занудства, ошибок у наших слушателей нет. 100% попадание.
2: Ну, я рада. Я поздравляю.
3: Да, я могу сказать о том, что... Я могу уже рассказать, кто победил?
2: Конечно.
3: Вот. Виктор 3830. Это последние 4 цифры его номера телефона. Виктор, мы вас поздравляем. И самое главное, что вы порадуете не только себя, но, я уверен, и женщину, которая живет вместе с вами. Потому что планируйте семейный отдых. Кафе-гараж. Кафе-гараж рад каждому. Пока мамы и папы наслаждаются кухней, дети покоряют лабиринты и готовят свою первую пиццу на бесплатных мастер-классах. Устройте праздник дома, закажите доставку через приложение или по короткому номеру 7767. Гараж. История начинается здесь.
2: Ну а после средиземноморской кухни хочется лобстера, а лобстер самый вкусный на Кубе, Володя.
3: Да, поэтому и поговорим.
1: Весело и шумно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: 97.4 FM. В курсе дела. Как дома шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by.
2: Ну что, друзья, на часах 18:48 многие планируют свой отпуск, потому что на календаре май. И знаешь, Володя, вот кто-то планирует ехать на Кубу. Там, говорят, и солнце прекрасно светит, можно загореть, и лобстеры самые вкусные.
3: Ну, я могу тебе сказать, что нужно чуть-чуть подождать. Потому что мой дядюшка решил Кубу взять, ну, знаешь, вот с ней поиграть в морской бой. Расскажу, что такое. Значит, совсем недавно, а буквально вот 2 число мая, вышла угроза. Угроза от Соединенных Штатов Америки. Да, в реальном времени они сказали о том, что «Да мы вас за день, понимаешь ли, покорим». Mm-hmm. На что Диана Сканаль, это, ну, главный лидер, вот главный человек, который всегда кулак вверх, он сказал: «Вы, ребят, белины объелись. У нас очереди стоят людей, которые подписывают петиции, что если вдруг что-то случится, они грудью станут на защиту, ну, острова Свободы».
2: Слушай, но вообще остров Свободы, та самая знаменитая Куба, чем славится? Что кубинцы — это люди, которые могут починить, да, и «Шевроле» 54-го года,
3: да,
2: при помощи синей изоленты,
3: да,
2: и,
3: да,
2: и молитвы. И они вообще могут все. Мне кажется, у них такой характер, такая энергия, что они за свой остров будут бороться.
3: И могу тебе сказать, что вот эта вот акция «Подпишись за мою родину», угу, да, уже пошла по всему миру. Ну, во-первых, блокада прорвана российскими танкерами.
2: Угу.
3: Да, то есть уже нефть пришла, на Кубе появилось хоть мал, но электричество.
2: Угу.
3: Второе, самое главное, что я могу сказать, ситуация, ну вот, никак не поворачивается, наверное, хотел бы сказать, поворачивается спиной к Вашингтону. Но это правда, потому что кубинцы просто говорят о том, что мы уже очень много лет свободны. Всегда рады, чтобы вы приехали отдохнуть, а не воевать.
2: Ну, друзья, на Кубу обязательно нужно съездить. Я считаю, что на этом острове есть что посмотреть, есть что показать нам тоже, потому
3: да,
2: что, мне кажется, Куба — это то место, где каждый белорус точно должен побывать. Хоть это, да, далеко, перелет не самый близкий, но, поверьте, оно того стоит.
3: Ну, а я думаю, что еще стоит, конечно, послушать новости.
2: Обязательно дождитесь, Яна Давбенко появится в студии ближе к 19 часам. Мы же не прощаемся, это «Как дома» шоу. Володя Николаевич.
3: Вика Красовская.
0: Весело и шумно, как дома. Слушаем наше на МВ Радио.

0: погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 24 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 26.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Давбенко, расскажу, какое событие пройдет в Солигорске и о чем следует помнить на майских праздниках.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указы о кадровых изменениях. Например, перестановки произошли в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Так, заместителем главы ведомства назначен полковник внутренней службы Дмитрий Голубев. Генерал-майор внутренней службы Игорь Болотов освобожден от этой должности. Он уволен со службы в запас по достижении предельного возраста. При этом за ним сохранено право ношения форменной одежды и знаков различия. Оба указа уже вступили в силу. Министерство антимонопольного регулирования и торговли признало компанию «Белгокорп» доминантом на рынке услуг диспетчера такси. Оператор сервиса «Яндекс.Гоу» фактически влияет на этот рынок через установление тарифов. Такое положение дает компании возможность ограничивать конкуренцию. Теперь государство будет контролировать объем услуг и цены доминанта. Это необходимо, чтобы предотвратить злоупотребление и установление монопольно высоких цен.
0: К новостям в мире.
1: Около 20 смертельных случаев зарегистрировали в Бангладеш за минувшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. Причиной летальных исходов стала кори, заболевание с похожими симптомами. Это рекордный показатель с начала вспышки этой болезни. Власти страны продолжают следить за распространением инфекции. Ситуация остается напряженной. Медики призывают население к вакцинации. К новостям регионов. Традиционная легкоатлетическая эстафета состоится в Солигорске 7 мая. Мероприятие приурочено ко Дню Победы и государственным символом Беларуси. Забег пройдет на стадионе «Строитель». Команды должны состоять из 8 человек, 4 мужчин и 4 женщин. В соревнованиях примут участие школьники, студенты и трудовые коллективы региона. И в завершение выпуска: домашних питомцев категорически запрещено угощать шашлыком. Об этом предупреждают ветеринары. Так, лук, чеснок в маринаде разрушают эритроциты в крови животных и могут вызывать тяжелую анемию. Соль и специи раздражают желудок и создают опасную нагрузку на почки. Кроме того, кости после термической обработки становятся хрупкими и могут повредить внутренние органы домашних питомцев. Специалисты рекомендуют заранее готовить для своих животных подходящую еду, если планируется гуляние в период мая. Праздников.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Итак, что же мы сейчас для всех слушателей приготовили? Конечно же, спор. Спор,
2: Володя.
1: который рождается из-за чего? Из-за того, что на улице солнце.
2: Володя, ты, как всегда, в точку. Да, друзья, вы на Минской волне, это как дома шоу, время батла пришло, и мы решили с Володей обсудить, когда работается продуктивнее.
1: Вот.
2: Либо же в солнечный день, когда батарейка вот как будто бы заряжена на максимуме, у тебя крылья растут, у тебя ветер в голове в хорошем смысле этого слова.
1: Или моя версия, когда все-таки не так жарко, может быть, даже идет дождик или пасмурная погода, но это как раз-таки может быть и мотиватор. Не надо никуда спешить, не хочется идти под эту жару майскую, а хочется посидеть в офисе и поработать.
2: Ну, а что об этом говорят психологи и как в целом работать лучше? Конечно, мы все люди разные, поговорим уже на протяжении следующего часа. Пишите ваше мнение, может быть, у вас есть какой-то опыт и рекомендации для всех слушателей, которые мы можем использовать. 8-029-10-10-307, потому что существует даже такая примета, Володя. Когда тебе надо на работу, такой суперпродуктивный день, за окном поют птички, светит солнце, нужно ехать как будто бы на пляж. А когда, наоборот, у тебя отпуск, выходной день, за окном идет дождь. Почему именно так происходит?
1: Ну, это закон Мерфи. Знаешь, когда бутерброд падает, да, вниз колбасой. Ну, а на самом деле мы еще и за кадром можем сегодня разговаривать. У нас сегодня еще прямой эфир в ТикТоке, поэтому
2: заходите. Посмотрите, как выглядит Володя, как выгляжу я, еще понедельник, мы отдохнувшие, мы накрашенные.
1: Володя, признавайся. Да, честно, подвел немного реснички, да.
2: Поэтому пишите тоже в ТикТоке, будем рады каждому. Это «Как дома» шоу на Минской волне.

0: Battle мнений.
1: Ну что, мы решили с Володей тут обсудить тему, как работать лучше, когда в солнечный день или в дождливую погоду. Володя по этому случаю даже в ТикТоке вот надел свой байкерский наряд. Если хотите увидеть живую, что происходит в студии «Минской волны», подписывайтесь на наш ТикТок. Прямая трансляция идет здесь и сейчас.
2: Да, на самом деле, вот решили все-таки проверить, настоящий я байкер или нет. Задали пару вопросов нам в ТикТоке в прямом эфире. Я пришлось сходить за своей жилеткой и за каской. Плюс я еще надел очки. Поэтому, в принципе, сейчас прям-таки весь на стиле. Вот
1: да,
2: так вот.
1: Спектр. Володя, конечно же, любит работать и в дождливую, и в солнечную погоду. А вот что говорят психологи, мы расскажем вам. Оказывается, есть даже исследования, которые говорят о том, что плохая погода, которую ты так любишь, напрямую коррелирует с высокой эффективностью. Во-первых, отсутствуют те самые альтернативные издержки. В солнечный день наш мозг отвлекается на мысли о прогулке, отдыхе или встречах с друзьями.

0: Действительно, с утра прям солнечный луч в глаз, все, о, активно, все замечательно. Ну, это же ближайших полчаса, ну, максимум час. Дальше после чашки кофеина понимаешь, что работа, и у тебя твой стол прямо возле окна.
1: Ну да, солнце.
0: А там отсюда солнце, а там люди, которые уже ходят в шортах. Ну, в общем-то, в принципе, я могу только одно сказать. Очень сложно работать в солнечный день.
1: Потому что максимально отвлекает,
0: да.
1: А еще в солнечную погоду люди склонны к более поверхностному мышлению, тогда как пасмурная погода способствует критическому анализу. Вот такие новости, друзья.
0: А я тебе чего говорил,
1: но
0: да.
1: Но я хочу добавить, еще очень важен ваш тип личности. Вы меланхолик, сангвиник, флегматик. И, например, если ты меланхолик, ты можешь впадать в апатию при затяжных дождях, что обнуляет продуктивность. Понимаешь?
0: Да, конечно.
1: Если ты, например, вот я сангвиник.
0: Да.
1: Я признаюсь, это прилично. Все, если кто-то только что подключился.
0: Она правильная, да.
1: Я сангвиник.
0: Она про себя, да.
1: Это говорит о том, что достаточно подвижная у меня психика, но я не супер какая-то такая активная. И, например, я умею балансировать между дождливой погодой и солнечной, могу подключить все свои способности и в тот или иной день. Это, наверное, самая главная суперспособность сангвиников. Но главное – солнце. Оно же дает нам тот самый серотонин. Хочется двигаться, творить,
0: да, витамин D,
1: быстро
0: да.
1: закрывать задачи, потом быстрее бежать гулять. Вот я такой человек. Мне солнце посветило чуть-чуть, 10 минут. Я все быстро сделала, сдала работу и побежала загорать.
0: А я вот знаю одного холерика, тот вообще ничего не хочет делать, когда солнце. Вот честное слово. Вот просто вот, все, какая работа, о чем речь? Ну, хотя он фрилансер, поэтому что солнце, что
1: фрилансер, и можно и сиесту организовать, ему ничего не будет.
0: А я об этом же. И все, встретить вечер или утро в парке. Ну, вот такой человек.
1: Пишите ваше сообщение 8029-1010-307 Viber, Telegram. Заходите в TikTok. Мы тут в прямой трансляции. Увидите Володю в полной экипировке байкера, потому что он открыл свой сезон. А
0: да.
1: На Минской волне сезон не закрывается. Обязательно подписывайтесь и пишите ваше сообщение в мессенджеры.
0: Это «Как дома» шоу. Вик Красовская.
1: Володя Николайчик.

0: Ну что, 19:33 на часах, мы здесь обсуждаем вместе с вами и в эфире, и в ТикТоке, как работать лучше в солнечную погоду или же все-таки в дождливый день, и мнения разделились.
1: Да,
0: хотя
1: кстати.
0: Большинство людей, ну так, если подытожить, не любят работать ни в солнечную погоду, ни в дождливую.
1: Ну а что сделаешь? Ну вот возьму пример. Вот человек, Дмитрий, он пишет: работаю на удаленке, в дождь продуктивность X100. Mm-hmm. Поэтому, ну, потому и совесть не грызет. А вот когда сидишь в тепле за окном, серость — это кайф. Вот, ну, человек, правильно. Сколько у нас тут в Беларуси солнечных дней, а сколько серых? 50 на 50?
0: Не будем говорить намного... Нет, Володя, вообще нет. Намного меньше у нас солнечных дней. Я не буду эту статистику озвучивать умышленно, чтобы не портить настроение.
1: А нет, ты не портишь. Это же есть замечательная вещь. У нас в Беларуси, ну, вот лето один день, да? И то я проболел, да?
0: 30 солнечных дней.
1: Не, ну я знаю, да.
0: Ольга пишет: а я за солнце. В дождь я превращаюсь в ленивого кота. Могу только смотреть в одну точку и думать о пледе. Какая там работа?
1: Ну, я понимаю, Ольгу. Максим пишет, говорит: ребят, привет. Однозначно дождь. Когда солнце светит, я чувствую себя как преступник, сидя в офисе. Кажется, что вся жизнь проходит мимо, а я тут с таблицами. Видишь, нас описал.
0: Катя пишет: ну хорошо, что мы без таблиц с тобой работаем, мы просто в ТикТоке и микрофоне. Катя пишет: а мне все равно, какая погода, если дедлайн горит. Хоть метеоритный дождь, буду пахать как миленькая. Вот, Катя, видимо, вас воспитывал миллениал, ну, как минимум, бумер.
1: Да.
0: Потому что мы, дети, которые,
1: же,
0: знаешь...
1: Да, взяли лопату и от меня и до обеда,
0: и до обеда,
1: конечно,
0: копать. И сказали траву красить. Будем красить траву и не будем спрашивать, для чего, когда и почем.
1: И, кстати, вот все те люди, которые нам написали, могу сказать одно. Они ведь очень скоро услышат, какой будет завтрашняя погода.
0: Да.
1: И я думаю... Половина из них расстроится, а может быть и нет.
0: Давай не будем давать спойлеры.
1: Ладно.
0: Вы дождитесь, совсем скоро актуальная информация о погоде на завтра.
2: Как дома шоу на МВ Радио.

0: свое, родное, как дома шоу о погоде.
1: Ну что, Белгидромет обещает первые майские грозы. Завтра, 5 мая, на территории нашей страны ветер неустойчивый, слабый. Днем юго-западный. При грозах, конечно же, порывистый. Температура воздуха минимальная ночью плюс 7, плюс 13. Максимальная днем от 21 до 27. По югу до 30 градусов тепла.
2: Воу. Ну, на Минск температурка не распространяется, но про ночь расскажу. На эту ночь плюс 10, плюс 12, ветер неустойчивый, переменная облачность без осадков. А вот днем порадовать хочу и могу, потому что плюс 23, 25, юго-западный ветер, переменная облачность и кратковременный дождь. Возможно, гроза.
1: Загадываю желание, чтобы эта погода долго не менялась, ну хотя бы неделю, чтобы
2: да
1: успели все
2: уже
1: погреться, подзагореть и завтра с хорошим настроением прийти на работу. Ну а мы с вами прощаемся. Это было «Как дома» шоу Володя Николаевич
2: и Вика Красовская. Всем хорошего настроения. До завтра.

0: на Минской волне.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию, днем от 20 до 26 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ Радио.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны небольшие дожди. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию, днем от 20 до 26 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: На Минской волне 22 часа.
1: Доброй ночи.

0: на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию, днем от 20 до 26 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ Радио. Минск 97.4.

Только хиты. Ловим ритм. МВ-радио. Слушаем лучшее.

0: на Минской волне.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны небольшие дожди. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию, днем от 20 до 26 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.